0: هاي اندري
1: Ты стелами уходя, паркетами, открытыми маленькими.

0: мама так и ценит, другая же мама любит, мама парнишка правильно. Зависит от мамы, как мама так и ценит, другая же мама любит, мама парнишка правильно. Литро.
1: Пустила, все бриты, все литро.
0: Так, мама, там, знаете, что правило, ну, все разошло, а то миллион литров, правильно.
1: Сын писал,
0: я не чур, не гэн. Математика, чем правило, ну, все разошло. Речи, вот ты правильно.
1: Не чур, не ваген.
2: Ja, bitte, danke schön.
0: Warum kann jetzt mal die Gaste zusammenbrechen?
1: Schönen Morgen.
0: Bitte, Paporetti.
2: Ja, danke schön.
0: Warum kann jetzt nur die Gaste zusammenbrechen? Bitte, Paporetti.
1: Nichts, nichts, meine Frau. Nicht schlafen, ja. Nichts, nichts, meine Frau. Nicht schlafen, ja.
0: Я
3: не знаю, что это такое.